0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь. 101.5.
2: Твое время. 4 часа.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишут РИА Новости, с 1 сентября в России вводится универсальный QR-код для оплаты, который заменит множество кодов от разных банков. Новый стандарт полагает формирование единого кода через национальную систему платежных карт. Из ключевых изменений для покупателей исчезнет путаница на кассе. Больше не нужно искать стикер своего банка. Достаточно будет считать один код любым банковским приложением, выбрать способ списания средств. Для рынка же усилится конкуренция между банками за клиента качеством сервиса, так как предприниматели перестанут быть привязанными к одному провайдеру. Внедрение системы будет поэтапным. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. В Волгоградской области прошли масштабные учения войск радиационной, химической и биологической защиты. Бойцы отработали мониторинг заряженной местности и ликвидацию последствий применения оружия массового поражения, используя современные приборы. Газосигнализаторы для обнаружения отравляющих веществ в воздухе, а также дистанционные приборы химической разведки. Последние способны с высокой точностью определять вид вещества на расстоянии нескольких километров. По итогам разведки была составлена карта зараженной местности. Учения завершились развертыванием пункта обработки и исследованием условно пораженных помещений. В Волгограде задержана 18-летняя девушка, подозреваемая в краже более 800 тысяч рублей из квартиры. Преступление стало возможным благодаря сыну владельцев, которого телефонные мошенники убедили отпустить якобы специалистов для проверки квартиры. Под угрозой запрета сообщать родителям, юноша передал ключи от квартиры подозреваемой. Воспользовавшись отсутствием хозяина, девушка вскрыла сейф и похитила деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие, а также проверка по факту мошеннических действий. Полиция призывает граждан к бдительности.

0: сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградская область приняла первые 590 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья. В целом регион получит 845 миллионов рублей на реализацию данной программы. Большая часть денег будет направлена на покупку квартир в строящихся домах для переселенцев. Остальные средства уйдут на выплаты компенсаций. Деньги на переселение будут направлены в Волгоград, Волжский, Камышин, Среднюю Ахтубу, а также в Полосовский, Суровикинский и Городищенский районы области. Новое жилье получат свыше 1000 человек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» — это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
11: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
13: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачно с прояснением, дует северо-западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до +26, ночью до +16.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский. Проспект Ленина, 232А. ТЦ «Малина». Второй этаж.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
2: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Предприниматели. 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
10: Ты серьезно? Все потратил?
11: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
12: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
13: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
14: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев выступил с решительным заявлением против попыток фальсификации истории и искажения исторического контекста советских воинских мемориалов, расположенных на территории ФРГ. Нечаев отметил, что некоторые политики пытаются изменить восприятие памятников, таких как мемориалов в Трептов-парке, что он расценивает как искажение исторического значения. Нечаев заверил, что российская сторона будет делать все возможное для сохранения объективной памяти о событиях Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории на территории Германии. Промышленная кооперация России и Узбекистана выходит на новый уровень. Как заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, для этого создается необходимая инфраструктура, включая совместные технопарки в Ташкентной, Джизакской областях и промышленный парк в Навои. Также продолжается строительство вагоностроительного кластера и сборочных цехов для коммерческих автомобилей. На Мамаевом кургане в Волгограде прошла ежегодная акция «Завтра была война», приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной.

0: Отечественной войны. Участники мероприятий, среди которых были губернатор Андрей Бочаров, руководители силовых ведомств, курсанты и воспитанники лагеря «Авангард», поднялись к монументу «Родина, мать зовет». Они возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших минуты молчания. Обход поселка Новый Рогачик в Волгоградской области будет полностью завершен к 2032 году. Трасса Волгоград-Луганск – это новый дорожный объект, который должен обеспечить свободное движение транзитного транспорта к регионам Донбасса и Новороссии и повысить безопасность. Его протяженность будет составлять 17 километров. Стоимость – около 14 миллиардов рублей. В рамках проекта планируется ликвидировать железнодорожный переезд. По данным ресурсоснабжающей компании, 22 июня в Волгограде ожидается очередное отключение света для плановых ремонтных работ. Приостановка подачи ресурса коснется 4 районов города – Тракторзаводского, Ворошиловского, Дзержинского и Кировского. Подробный список адресов можно увидеть на сайте ресурсоснабжающей организации. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Условия оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
11: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
12: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачно с прояснением, дует северо-западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 16.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204 840.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
3: Агат. Продавай выгодно.
4: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: без пела.
1: Твое время 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
3: Информационный конвейер.
4: Это ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения могут быть введены на территории субъектов уже с 1 марта будущего года. Поправки в законодательство были приняты во втором чтении законопроекта о введении лицензии на розничную продажу и оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Таким образом, власти региона должны будут заранее проинформировать Росалкоголь-Табакоконтроль о своем решении. В Красноармейском районе Волгограда задержаны похитители питбайка. 21-летняя волгоградка обратилась с заявлением о том, что неизвестные лица похитили припаркованное около ее дома мототранспортное средство. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции по взаимодействию с коллегами были установлены личности злоумышленников. Ими оказались двое братьев в возрасте 42 и 50 лет. Содеянные фигуранты сознались. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законным владельцам. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградские семьи с двумя и более детьми имеют возможность частично компенсировать затраты на подготовку к школе, несмотря на отсутствие единоразовой федеральной выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая не предусмотрена в этом году. Это заявление было сделано экспертами Ассоциации юристов России, которые подчеркнули, что в стране продолжают действовать различные федеральные и региональные меры поддержки для семей с детьми и школьниками. Для того, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, волгоградцам рекомендуется заранее подготовить необходимые документы. Юристы советуют подать все бумаги до 1 октября, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное получение выплаты. В Дзержинском районе Волгограда близится к завершению масштабная модернизация котельной БСМП, которую проводит компания «Концессия теплоснабжения». В ближайшие два месяца будут установлены два новых отечественных котла взамен демонтированного устаревшего оборудования. После завершения работ перевооружение котельной будет полностью закончено, что повысит качество отопления для семи лечебных корпусов больничного городка. Это завершающий этап модернизации. Всего до конца текущего года планируется обновить оборудование на 12 котельных города. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Информационно

0: Рекламный конвейер. Реклама.
1: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачно с прояснением, дует северо-западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 16.
2: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград ФМ.
5: Доброе утро, Александр.
6: Да, доброе.
5: Скажите, пожалуйста, 300-й гибрид бензин и просто бензин, что лучше? Какие минусы, плюсы?
6: Ну, честно говоря, вот давайте так. Изначально, когда кукурузер 300-й приходил, мы про 300-й крузак говорим или про RX?
5: Да, крузак.
6: Если мы говорим про крузак, то это уже другая машина по сравнению с тем, что было раньше. Они перевернули страницу, они сделали его более управляемым, быстрым там и так далее, и так далее. Но все-таки своей ценовой категории он, ну, реально не соответствует. Почему? Объясню. Потому что в этом автомобиле есть ряд изъянов, включая там дверные карты, различные вопросы, связанные с дополнительным комфортом, шумоизоляцией и так далее, которые такой дикой цене не соответствуют. Но на бензине он едет очень бодро, и, конечно, перерасход топлива достаточно серьезный. Если мы хотим еще больше потратить, но при этом экономить в моменте, то тогда можно брать гибрид, плюс там только в том, что ты исправные АКБшки заводишься все время. Он, конечно, не такой экономичный, как это представлено в гибридах из Азии, которые сейчас очень популярны и в цене стоят практически в 2,5 раза дешевле. Потому что если считать разницу даже, надо просто взять калькулятор и посмотреть, сколько лет, а то и десятилетий вам надо провладеть гибридом, чтобы окупить его разницу с обычным бензином. Я бы на самом деле не парился, брал бы обычную бензиновую версию и катался. Но, опять же, за эти деньги что-то как-то вот у меня скребет душа.
7: Доброе утро, Александр.
6: Алло.
7: Алексей меня зовут.
6: Да, доброе.
7: Доброе утро. Александр, скажите, пожалуйста, такой вопрос, короткий прям очень. Вот в чем может быть причина? Вы точно об этом знаете. Suzuki Grand Vitara. Включаю полный привод, ну и сразу понижайку, то есть там электронная. Проходит секунды 2-3, и у меня прибор панели выдает ошибку. Загорается все, полностью, все, что можно. И нейтралка, вот, и антипробуксовочная система, в общем, все-все. Какая-то ошибка выскакивает. Но полный привод у меня не включается. Какова может быть проблема? Причина?
6: Ну, их может быть несколько на самом деле. Начиная от неисправности подключения полного привода, заканчивая просто ошибкой на каком-то конкретном реле. Ну, тут надо, правда, надо подключиться, да почитать. Потому что сразу вся елка загорается, ну, как правило, когда происходит многократная ошибка по всей системе. Ну, то есть, грубо говоря, у вас там не подключился полный привод из-за того, что что-то сгорело, либо не работает само подключение, параллельно загорается то, что у вас и система стабилизации не будет работать, и вот это, и вот то, и вот все. То есть есть какая-то одна поломка, скорее всего, я пока только предполагаю, без изучения конкретной ошибки, которая у вас там высвечивается, прибор ее точно считает. Я не могу окончательно диагноз сказать, но, скорее всего, есть какая-то одна поломка, которая вызывает вот эту цепь реакции у автомобиля. И, наверное, я пока тоже положить могу, наверное, это связано именно с возможностью подключения. Такая штука у меня была, но не на Гранд Витаре, такая штука была на этом, на Ниссанчике, который был с подключением раздатки. Вот как только с раздаткой вопрос возник, так сразу у него тоже елка загоралась. Но, опять же, я говорю, что еще раз, надо заехать, считать все. Бывают разные направления, и хороший диагноз просто по этим направлениям идет и в итоге находит либо неисправность, либо причину ошибки.
7: Понял, спасибо большое.
6: Пока не за что, я надеюсь, справитесь. Вам хорошего диагноза желаю найти. Этом, друзья, у нас все. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
3: Реклама.
8: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Ты серьезно? Все потратил?
2: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. В текущем году Россия возобновила экспорт рапсового масла в Афганистан, поставив почти 1500 тонн на 2 миллиона долларов. Общий объем экспорта продукции ПК за первый квартал составил более 100 тысяч тонн на сумму около 52 миллионов долларов, что в несколько раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Ключевые статьи экспорта – это подсолнечное масло, кукуруза, мука и сушеный нут. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о критической важности наличия у России собственных конкурентоспособных моделей искусственного интеллекта для обеспечения технологической независимости. По его словам, это позволит стране самостоятельно определять условия развития цифровых сервисов. В связи с этим правительство стремится как можно скорее принять обновленный законопроект о регулировании ИИ, который создаст правовую базу для поддержки отечественных разработчиков и внедрения их решений в госсекторе. Губернатор Андрей Бочаров и митрополит Феодор открыли закладной камень на месте будущего культурно-просветительского центра в Комсомольском саду собора Александра Невского. В состав нового объекта войдут воскресная школа, общественные и просветительские центры с библиотекой, иконописная мастерская, а также конференц-зал и выставочный зал. Ранее в регионе совместно обновили храм всех святых на Мамаевом кургане. Также было принято решение о переносе памятника Александру Невскому ближе к храму. В Волгограде к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны на основных въездах в город дорожные знаки «Волгоград» заменили на «Сталинград». В ближайшее время аналогичная надпись высотой почти 2 метра может появиться в центре на привокзальной площади. По словам архитекторов центра «Вязь», обновленное пространство должно отражать уникальную идентичность города и сформировать правильное первое впечатление у гостей, прибывающих на железнодорожный вокзал. В канун Дня памяти и скорби в Волгограде прошла международная акция «Огненная картина войны» у мемориального комплекса «Бронекартер БК-31». Это памятное мероприятие объединило жителей города и участников из зарубежных стран и регионов России, которые создали масштабные цветовые композиции из огня и свечей. Участники выложили из свечей огненные картины войны, включая фразу «без срока давности» и цифру 361 тысяча, что подчеркивает важность сохранения исторической памяти. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский, улица Александрова, 18А. ТРК Волгомол. Телефон 50 26 53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК Волгомол. Гастроли новосибирского цирка Шапито с программой «Хищник и принцесса цирка». 8 910 358 47 44. 0+.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачно с прояснением, дует северо-западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 16.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
3: 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
2: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Не жди отпуска! Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со спортом. Плавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

0: Если на открытии он терял 1-2 копейки, то к 10 часам снижение ускорилось, и курс составил 10 рублей 79 копеек. Как пишет ТАСС, российские власти разрабатывают механизм по обмену заблокированных за границей активов россиян. Об этом сообщил замминистра финансов Российской Федерации Иван Чебесков. По его словам, инвесторы США и ЕС сами заинтересованы в обмене. Однако западные регуляторы препятствуют им, пытаясь блокировать даже те инициативы, которые интересны их гражданам. С 1 сентября жители Волгограда смогут сделать МРТ без направления врача, что упрощает процедуру и отменяет необходимость предварительного визита к терапевту. Однако медики предупреждают о риске волны гипердиагностики из-за излишней мнительности пациентов, которые могут начать происходить обследование по любому поводу, забывая, что это серьезный метод диагностики серьезных заболеваний. В ФНС России по Волгоградской области жителям региона напомнили сроки уплаты страховых взносов в размере 1% от суммы дохода за прошлый год. До 1 июля должны заплатить индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой. Налоговые службы также обращают внимание, что на текущий год совокупный фиксированный размер страховых взносов составит 57 390 рублей. Их оплату индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, должны произвести не позднее 28 декабря текущего года. Дознаватель Краснооктябрьского района завершил расследование по делу о мошенничестве 19-летнего артиста балета. В августе прошлого года из-за долгов по азартным играм он использовал данные своей подруги, чтобы получить микрокредиты на общую сумму около 39 тысяч рублей. Деньги он передавал приятелю для обналичивания, а их погашение стало известно только после требований кредиторов. Уголовное дело по статье мошенничества направлено в суд. Обвиняемый возместил ущерб. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Медуза и Генри Камамайл. Это были с композицией Don't Wanna Go Home. В начале часа, в котором мы с вами продолжим наслаждаться любимой музыкой и любимыми исполнителями. Боб Синклер и Кейза, I Can't Wait. Чуть ранее здесь Миша Миллер и Алекс Вилья Бам-Бам. А вот на закусочку Джон Саммит, Shades of Blue. Буквально через одну минуту. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8 910 358 47 44 0+.
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Какой надежный кирпич для дома?
7: Конечно же, это «Строма».
8: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
9: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Сегодня в Волгограде облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, ночью плюс 17.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 7330.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Summer's Back от Алка и Джесс Глин только что в эфире в Волгоград FM, ну а следующий трек уже ждет своего выхода. Hearts of Purple Disco Machine Wonderful Life на горизонте. Чуть ранее Богдан Медведи Broken Heart, а вот еще раньше Hugel и Solta Jamaican. Буквально через 2 минуты не пропусти.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010. Застройщик ООО «СЗ Сталстройинвест».
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: А вон Рокстон немного закружили нас с композицией «Вертиго» под занавес часа, но его финал проведем в компании «Мота» и его трека «Намек на нас», а также «Lost Frequencies» чуть ранее «Are You With Me?». Не переключайся.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
6: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колоцина, в эфире новости. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения могут быть введены на территории субъектов уже с 1 марта будущего года. Поправки в законодательство были приняты во втором чтении законопроекта о введении лицензии на розничную продажу и оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Таким образом, власти региона должны будут заранее проинформировать Росалкоголь-табакоконтроль в своем решении. В Красноармейском районе Волгограда задержаны похитители питбайка. 21-летняя волгоградка обратилась с заявлением о том, что неизвестные лица похитили припаркованное около ее дома мототранспортное средство. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции по взаимодействию с коллегами были установлены личности злоумышленников. Ими оказались двое братьев в возрасте 42 и 50 лет. Содеянные фигуранты сознались. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законным владельцам. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведением, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградские семьи с двумя и более детьми имеют возможность частично компенсировать затраты на подготовку к школе, несмотря на отсутствие единоразовой федеральной выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая не предусмотрена в этом году. Это заявление было сделано экспертами Ассоциации юристов России, которые подчеркнули, что в стране продолжают действовать различные федеральные и региональные меры поддержки для семей с детьми и школьниками. Для того, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, волгоградцам рекомендуется заранее

0: Тебе композиции Pay to Access. Ну а сегодня понедельник, 22 июня. Напоминаю, проводим его в компании Волгоград FM и своих любимых исполнителей. Рэй Доттон, далее All We Got. Чуть ранее Лиса, Moonlit Floor. Ну и прямо сейчас Клен Груссел с композицией Райт. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград.
2: Волгоград FM.
3: Знаем, что любишь.
2: 101.5.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее».

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Дипло, а также Адриан Нуньес на 101.5 с композицией «To Step In». Но далее послушаем Дэм Импалу в тандеме с Джани, новиночка «Дракула». Также залетит в гости Ив Ларок с треком «Another Day». Ну и после коротенькой паузы потанцуем под Шаде вместе с Ву Инди и компанией. Оставайся с нами.
1: Волгоград, FM 101.5.
2: Реклама.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
11: Привет, соседка. А вы куда?
12: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
13: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
15: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Run For Me на 101.5. Только что второй сингл с дебютного студийного альбома Адама Ламберта 2009 года. Ну а впереди нас с вами ждет финал этого часа, где появится Марк Кремон с работой Sad Story, а также Си Кальмино, Dance Alone. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля Чанган. Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 400 000 рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с Чанган-Агат на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Волжский. Встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
9: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишет ТАСС, российские власти разрабатывают механизм по обмену заблокированных за границей активов россиян. Об этом сообщил замминистра финансов Российской Федерации Иван Чебесков. По его словам, инвесторы США и ЕС сами заинтересованы в обмене. Однако западные регуляторы препятствуют им, пытаясь блокировать даже те инициативы, которые интересны их гражданам. Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев выступил с решительным заявлением против попыток фальсификации истории и искажения исторического контекста советских воинских мемориалов, расположенных на территории ФРГ. Нечаев отметил, что некоторые политики пытаются изменить восприятие памятников, таких как мемориалов в Трептов-парке, что он расценивает как искажение исторического значения. Нечаев заверил, что российская сторона будет делать все возможное для сохранения объективной памяти о событиях Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории на территории Германии. Дознаватель Краснооктябрьского района завершил расследование по делу о мошенничестве 19-летнего артиста балета. В августе прошлого года из-за долгов по азартным играм он использовал данные своей подруги, чтобы получить микрокредиты на общую сумму около 39 тысяч рублей. Деньги он передавал приятелю для обналичивания, а их погашение стало известно только после требований кредиторов. Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд. Обвиняемый возместил ущерб. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Дзержинском районе Волгограда близится к завершению масштабная модернизация котельной БСМП, которую проводит компания «Концессия теплоснабжения». В ближайшие 2 месяца будут установлены 2 новых отечественных котла взамен демонтированного устаревшего оборудования. После завершения работ перевооружение котельной будет полностью закончено, что повысит качество отопления для 7 лечебных корпусов больничного городка. Это завершающий этап модернизации. Всего до конца текущего года планируется обновить оборудование на 12 котельных города. Губернатор Андрей Бочаров и митрополит Феодор открыли закладной камень на месте будущего культурно-просветительского центра в Комсомольском саду собора Александра Невского. В состав нового объекта войдут воскресная школа, общественные и просветительские центры с библиотекой, иконописная мастерская, а также конференц-зал и выставочный зал. Ранее в регионе совместно обновили храм всех святых на Мамаевом кургане. Также было принято решение о переносе памятника Александру Невскому ближе к храму. Курс валюты на сегодня доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр

0: Кэлвин Харрис и Джази в эфире Волгоград FM. Композиции Satisfy открыли для нас новый музыкальный час, где впереди послушаем Биби Рекса и Faithless, новиночкой New Religion, Purple Disco Machine, All My Life. Чуть ранее, ну и на закуску Алек и Хали, Dive Into Me. Также не пропускайте повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Это Волгоград FM. Всем привет!
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград FM. Реклама.
2: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
7: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Сегодня в Волгограде облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, ночью плюс 17.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро, Александр.
4: Да, доброе.
3: Скажите, пожалуйста, 300-й гибрид бензин и просто бензин, что лучше? Какие минусы, плюсы?
4: Ну, честно говоря, вот давайте так. Изначально, когда кукурузер 300-й приходил, мы про 300-й крузак говорим или про RX?
3: Да, крузак.
4: Если мы говорим про крузак, то это уже другая машина по сравнению с тем, что было раньше. Они перевернули страницу, они сделали его более управляемым, быстрым там и так далее, и так далее. Но все-таки своей ценовой категории он, ну, реально не соответствует. Почему? Объясню. Потому что в этом автомобиле есть ряд изъянов, включая там дверные карты, различные вопросы, связанные с дополнительным комфортом, шумоизоляцией и так далее, которые такой дикой цене не соответствуют. Но на бензине он едет очень бодро, и, конечно, перерасход топлива достаточно серьезный. Если мы хотим еще больше потратить, но при этом экономить в моменте, то тогда можно брать гибрид, плюс там только в том, что ты исправные АКБшки заводишься все время. Он, конечно, не такой экономичный, как это представлено в гибридах из Азии, которые сейчас очень популярны и в цене стоят практически в 2.5 раза дешевле. Потому что если считать разницу даже, надо просто взять калькулятор и посмотреть, сколько лет, а то и десятилетий вам надо провладеть гибридом, чтобы окупить его разницу с обычным бензином. Я бы на самом деле не парился, брал бы обычную бензиновую версию и катался. Но, опять же, за эти деньги что-то как-то вот у меня скребет душа.
5: Доброе утро, Александр.
4: Алло.
5: Алексей меня зовут.
4: Да, доброе.
5: Доброе утро. Александр, скажите, пожалуйста, такой вопрос, короткий прям очень. Вот в чем может быть причина? Вы точно об этом знаете. Suzuki Grand Vitara. Включаю полный привод, ну и сразу же понижайку, то есть там электронная. Проходит секунды 2-3, и у меня прибор панели выдает ошибку. Загорается все, полностью, все, что можно. И нейтралка, вот, и антипробуксовочная система, в общем, все-все. Какая-то ошибка выскакивает. Но полный привод у меня не включается. Какова может быть проблема, причина?
4: Ну, их может быть несколько на самом деле. Начиная от неисправности подключения полного привода, заканчивая просто ошибкой на каком-то конкретном реле. Ну, тут надо, правда, надо подключиться, да почитать. Потому что сразу вся елка загорается, ну, как правило, когда происходит многократная ошибка по всей системе. Ну, то есть, грубо говоря, у вас там не подключился полный привод из-за того, что что-то сгорело, либо не работает само подключение, параллельно загорается то, что у вас и система стабилизации не будет работать, и вот это, и вот то, и вот все. То есть есть какая-то одна поломка, скорее всего, я пока только предполагаю, без изучения конкретной ошибки, которая у вас там высвечивается, прибор ее точно считает. Я не могу окончательно диагноз сказать, но, скорее всего, есть какая-то одна поломка, которая вызывает вот эту цепь реакции у автомобиля. И, наверное, я пока тоже положить могу, наверное, это связано именно с возможностью подключения. Такая штука у меня была, но не на Гранд Витаре, такая штука была на этом, на Ниссанчике, который был с подключением раздатки. Вот как только с раздаткой вопрос возник, так сразу у него тоже елка загоралась. Но, опять же, я говорю, что еще раз, надо заехать, считать все. Бывают разные направления, и хороший диагноз просто по этим направлениям идет и в итоге находит либо неисправность, либо причину ошибки.
5: Понял, спасибо большое.
4: Пока не за что, и я надеюсь, справитесь. Вам хорошего диагноза желаю найти. На этом, друзья, у нас все. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 049 000 рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
6: Хит твоего города на «Волгоград-ФМ».

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Topic Arash в середине часа композиции Either You нас разогревали, но далее послушаем рэп-сцену Рауля Хандра и Вайскида с новиночкой Понгам. Чуть ранее здесь Чонгук и Usher, Standing Next to You, а вот у нас сладенькая Картон, Кристиан Ярви и Китти Флорентайн, On the Break of Dawn, не пропусти.
1: Волгоград, FM 101.5.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
4: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
9: Щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Second Voice. Просьба оставить его в покое в эфире Волгоград FM. Композиция Let Me Be. Ну а далее нас с вами ожидает финал этого часа, в котором появятся Али Фарбан и Рене Миллер с работы Body Talk, а также новое сердце проекта Crash Adams New Heart. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Ты серьезно? Все потратил?
7: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев выступил с решительным заявлением против попыток фальсификации истории и искажения исторического контекста советских воинских мемориалов, расположенных на территории ФРГ. Нечаев отметил, что некоторые политики пытаются изменить восприятие памятников, таких как мемориалов в Трептов-парке, что он расценивает как искажение исторического значения. Нечаев заверил, что российская сторона будет делать все возможное для сохранения объективной памяти о событиях Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории на территории Германии. Промышленная кооперация России и Узбекистана выходит на новый уровень. Как заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, для этого создается необходимая инфраструктура, включая совместные технопарки в Ташкентной, Джизакской областях и промышленный парк в Навои. Также продолжается строительство вагоностроительного кластера и сборочных цехов для коммерческих автомобилей. На Мамаевом кургане в Волгограде прошла ежегодная акция «Завтра была война», приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. Участники мероприятия, среди которых были губернатор Андрей Бочаров, руководители силовых ведомств, курсанты и воспитанники лагеря «Авангард», поднялись к монументу «Родина мать зовет». Они возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших минуты молчания. Обход поселка Новый Рогачик в Волгоградской области будет полностью завершен к 2032 году. Трасса Волгоград-Луганск – это новый дорожный объект, который должен обеспечить свободное движение транзитного транспорта к регионам Донбасса и Новороссии и повысить безопасность. Его протяженность будет составлять 17 километров. Стоимость – около 14 миллиардов рублей. В рамках проекта планируется ликвидировать железнодорожный переезд. По данным ресурсоснабжающей компании, 22 июня в Волгограде ожидается очередное отключение света для плановых ремонтных работ. Приостановка подачи ресурса коснется 4 районов города – Тракторзаводского, Ворошиловского, Дзержинского и Кировского. Подробный список адресов можно увидеть на сайте ресурсоснабжающей организации. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бег.

Фрэнк Монтана и Макс и Бия заглянули на огонек в эфир Волгоград FM с композицией «Ever Since You Left Me». Ну а мы с тобой продолжаем наслаждаться любимыми исполнителями. Тиесто и Брианна Грейс, «Beautiful».

0: Home Places чуть ранее. Здесь Ваня Дмитриенко с работы «Ртуть». А на закусочку Yearbooks Graceland буквально через одну минуту. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «Сельхозстройинвест».
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Сегодня в Волгограде облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, ночью плюс 17.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Colors и их безумный мир на 101.5 Mad World. Ну а мы с вами не останавливаемся на достигнутом, берем курс на развитие. Продолжаем слушать музыку на волнах Волгоград FM, Медуза и Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home, а также Tokyo Hotel после паузы California Nights.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» – жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Прекрасная баллада от Сэма Смита в эфире Волгоград FM под названием I'm not the only one. Ну, а мы с вами продолжаем свой путь, не сбавляя оборотов. Совсем скоро Nickelback, When We Stand Together. Ну, а прямо сейчас Rudimental и Khalid, All I Know. Поехали.

0: Твое время.
1: 15 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Почти 102 тысячи человек по всей России сдадут ЕГЭ в резервные дни. Это период с 22 по 25 июня. По данным Рособорнадзора, на экзамены на этой неделе зарегистрировались около 60 тысяч выпускников прошлых лет. Остальные – одиннадцатиклассники, которые не писали итоговые тесты по уважительным причинам в основные даты. Также среди сдающих тех, кто получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов – это русский язык или математика. Наибольшее число участников зарегистрировано на ЕГЭ по русскому языку. Почти 43 тысячи человек, пишет «Коммерсант». В Волгограде не смогли найти компанию, готовую приводить в порядок популярные у туристов маршруты. За 2,5 миллиона рублей предстояло поддерживать в чистоте территории в районе Аллеи Героев, территорию около музея «Россия. Моя история», сквер павших борцов и прилегающие к этим точкам улицы. На уборку 2 туристических маршрутов планировали привлечь бригады по 4 человека. На маршрут, обозначенный цифрой 3, требовались 2 человека. Аукцион, объявленный «Волгоградзеленхоз», признали несостоявшимся. Выпускные вечера в Волгоградской области должны пройти безопасно. В церемониях вручения аттестатов и праздниках в честь окончания школы в регионе примут участие более 35,5 тысяч выпускников.

0: Россияне с начала года все меньше времени проводят в сети. Причиной оказались ограничения интернета в целях безопасности, а также блокировка популярных сервисов. Время, которое россияне раньше проводили в сети, теперь досталось Smart-TV и другим агрегаторам медиаконтента. Наибольшая динамика сокращения в онлайн-сегменте оказалась заметна у мессенджеров. Подробную статистику публикует сегодня газета «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Юджи Лусольта. Композиции Джамайкин открывают для нас новый музыкальный час этого понедельника. Ну а мы движемся в заданном направлении. Иман Бек и Юна Тасс на горизонте «Heal My Heart». Чуть ранее побываем на «Малиновой луне» вместе с группой «Моя Мишель». Ну а раньше всех заглянем в космос. Кангс и Феофилос Лондон, Galaxy. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Реклама. Привет, соседка. А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Сегодня в Волгограде облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, ночью плюс 17.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
3: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Зизам, именно так называется композиция Эда Ширана, которую он только что исполнил. Но мы на этом не заканчиваем, впереди новые горизонты. Лёни Калум Скотт «Stay», также появится певица Ёлка с композицией «Проще», а вот раньше них Тедди Свимс и его мистер Всезнайка «Mr. Know It All». Не пропусти.
1: Волгоград, FM 101.5.
2: Реклама. Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
3: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Topic и A7S в эфире Волгоград FM Breaking Me. Ну а мы переключаемся на следующий вопрос, а точнее на следующую композицию. Совсем скоро послушаем Sport Car от Tate McRae. Ну а прямо сейчас Bob Sinclair, Yeza, I Can't Wait.

0: Твое время 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Крым до 1 сентября приостанавливает прием детей в лагерях и санаториях. Также ограничения касаются детей или детских групп, которые планировали на крымских курортах культурные либо спортивные мероприятия. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал граждан с пониманием отнестись к установленным ограничениям. По словам главы региона, в текущей ситуации меры необходимы, чтобы обеспечить общественную безопасность. С минуты молчания началось сегодня еженедельное оперативное совещание в администрации Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров назвал 22 июня трагическим днем в истории Отечества. Анонсируя всероссийскую минуту молчания, глава региона призвал всех прерваться, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражения, а также тех, кто ковал победу в тылу. Вспомните, это наш общий долг — сохранить память о героях Великой Отечественной войны. Цитирует Андрея Бочарова. Высота 102. Напомню, всероссийская минута молчания прошла сегодня в 12:15 по московскому времени. В ЦПКО Волгограда монтируют окружность вантового колеса обозрения. Его диаметр будет 113 метров. Также оно будет состоять из 34 радиальных сегментов. 4 ванта на каждый такой элемент заменят традиционные спицы, которые вращают кабинки колеса обозрения. Открытие 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда» запланировано до конца теплого сезона в Волгограде. На чемпионате мира по футболу установили новый рекорд. Мундиаль 2026 года стал самым посещаемым турниром в истории после трети сыгранных матчей. По информации Sky News, сыграны 36 матчей из 104, их общая посещаемость при этом превысила в цифру в 2 миллиона и 300 тысяч зрителей. В среднем на одну игру приходят более 64 тысяч человек, пишет Газета.ру.

0: а также культурной жизни страны. Были опубликованы театральные и киноафиши. Фото архивов агентство ТАСС разместило на своей официальной странице. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Композиция «I Just Might» только что в эфире «Волгоград FM» от Бруно Марса. Ну, а мы не сбавляем оборотов и летим далее. Вперед и только туда. Эйва Макс, «Spot и Fake». Чуть ранее заглянет в гости Том Грегори, исполнит композицию «Glow in the Dark». Ну, а раньше «Оффенбах», «Miles Away». Через пару минут это «Волгоград FM». Всем привет.
1: Волгоград. Волгоград FM. Реклама.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский, улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50 26 53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
5: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28 градусов, ночью плюс 20.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5.

0: Али Фарбун и Рене Миллер заглянули нам на огонек в Волгоград FM с работой Body Talk. Ну а время не ждет, двигаемся вперед. Маккензи Аромба, Underwater. Чуть ранее здесь Доминик Файк, Body Fall. А также появится Джон Саммит с новиночкой Shades of Blue.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
9: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр «Волгоград-Сити». 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Кэлвин Харрис и Джази исполнили композицию Satisfying только что. Ну а мы шагаем вперед и держим курс в финал этого часа, в котором появится Chapel Roan с работой Good Luck Baby, а также пара Four Kufa и Анна Нейкла. После коротенькой паузы Wicked Games. Это Волгоград FM. Оставайся с нами.
1: Реклама. Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010. Застройщик ООО «Сетестал-Стройинвест».
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч.
8: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Летом должны подешеветь не только овощи, фрукты и ягоды, но и другие продукты. Такой прогноз сделали эксперты, на которых ссылается Life.ru. Ожидается снижение цен на молочную продукцию, поскольку летом животные больше пасутся на лугах, и у фермеров появляется больше бесплатного корма. Кроме того, должны подешеветь яйца. Летом больше яиц появляется на рынке благодаря небольшим фермам и частникам. И, кроме того, летом падают цены на хлеб и хлебобулочные изделия, пишет издание. В Волгограде из-за перебоев в работе столичных аэропортов выбились из расписания московские рейсы. 3 из них задержаны, еще 4 отменены. Рейс «Победа» из Шереметьево приземлится в Гумраке на 2.5 часа позже запланированного в 19.15. В обратную сторону он отправится в 19.40. На 3 часа перенесен еще один рейс из Волгограда в Шереметьево. Дважды переносили рейс в Анталию. В итоге пока на табло значится время вылета 4 утра. В понедельник Минобороны сообщила об отражении очередной атаки дронов ВСУ на столицу. Позднее все ограничения в московских аэропортах были сняты, сообщает «Высота 102». В Волгоградской области 56 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, который в понедельник провел оперативное совещание. Там подвели итоги государственной аттестации и обсудили подготовку к выпускным вечерам. Торжественное вручение аттестатов пройдет в конце июня, начале июля. В этом году в мероприятиях примет участие около 35,5 тысяч выпускников. Глава региона поздравил выпускников, отметил хорошие результаты экзаменов. При этом двое выпускников смогли получить по 100 баллов сразу по 2 предметам. Андрей Бочаров поставил задачу провести выпускные организованно и безопасно. Грозу и порывистый ветер обещают волгоградские синоптики на 23 июня. Кратковременные осадки ожидаются во вторник днем. При этом будет жарко. Днем в Волгограде воздух прогреется до плюс 28-30 градусов. Ветер ожидается со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15-18 метров в секунду, предупреждает волгоградский гидромет. В России начались съемки новой адаптации фильма «Курьер» Карена Шахназарова. События современной ленты разворачиваются в наши дни. Главный герой, 17-летний Иван, тяжело переживает развод родителей. Он саботирует ЕГЭ и уезжает в Москву работать курьером. За несколько дней работы Иван становится свидетелем десятков чужих историй и начинает по-новому смотреть на себя, родителей и окружающий мир. Главную роль исполняет Денис Косиков. С ним снимаются также Филипп Янковский, Анастасия Немоляева и другие. Даты выхода картины пока нет. Доллар 73.44, евро 84.17.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Whiskey с композицией Pongo звучали только что для нас. И именно с этой композицией мы с вами входим в этот вечерний эфир. В студии я, Виктория Сотникова, здесь вас встречаю, да, в этом вечере. И надеюсь, что после выходных было не так уж и сложно адаптироваться. Но, кстати, погода нас немножечко встряхла. Вроде бы и солнышко, но ветер-то холодный. Но надеюсь, что вы смогли угадать, да, по своему образу, потому что лично я не выдержала и немножечко переодевалась. Даже сегодня утеплялась. Вот. Но самое главное, да, сейчас в такую погоду аккуратнее быть и никак не заболеть. Но нам точно в этом поможет хорошая музыка и наши, да, прекрасные прослушивания. Будут играть впереди Иллит, Зейн и через пару минут Дипло и Адриан Нуна с композицией Two Steppin'. Поэтому не переключайтесь.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
3: Реклама. Компания

0: Красота под ногами. Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28 градусов, ночью плюс 20.

0: бы всем пожелать, чтобы никакие проблемы не встречались им на пути, да, по максимуму, чтобы они вас обходили. В этой Flight Facilities только что спели нам композицию Trouble. Вот такие проблемы, это еще ничего, да. Вот если вам просто композиция с таким названием будет встречаться, все хорошо. Так, ну мы впереди тоже послушаем очень хорошие песенки. Впереди будет Богдан Медведи, и он споет нам, да, про разбитое сердце, Broken Heart. Потом прозвучит еще Marshmello и Portugal The Man. Они нам расскажут про чудо перерождения, да, они нас будут про Феникса. Ну и буквально через пару минут очень, да, сильная Майли Сайрус с ее невероятным вокалом будет петь для нас End of the World, композицию, которую, если вдруг вы не слышали, обязательно, да, послушайте. Ну а мы с вами должны оставаться на волне 101.5 здесь вместе и, конечно же, наслаждаться хорошей музыкой.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
3: 0+.
4: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
8: Агат. Продавай выгодно.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: композиции «Тинаши». Только что спели для нас композицию «No Broke Boys». И вообще изначально эту композицию, да, спела «Тинаши», потом «Disco Lines», он диджей, он взял и сделал ремикс на эту песню. Как раз-таки этот ремикс и достиг Billboard Hot 100. И еще такой момент, да, что ребята очень даже, у них много интересных моментов. Вот, например, «Disco Lines», он делал ремикс на песню «Taylor Swift». Еще у него есть свой собственный звукозаписывающий лейбл. Также у Тинаши, если да, мы посмотрим, то она записывала композицию вместе с Бритни Спирс, которая тоже попадала, да, там в один из чартов. У нее тоже несколько композиций, которые попадали вот в Billboard Hot 100. И она еще, кстати, в какой-то момент, да, в начале своей карьеры вообще была не сольной исполнительницей, а участницей женской группы. Поэтому вообще всегда интересно, да, углубляться немножечко внутрь биографии исполнителя, потому что нужно очень много всего там подглядеть, да, что повлияло на их творчество. Ну, а мы сейчас с вами будем окунаться уже в творчество Baby Rexha и Faceless, Рианны и Jay-Z, и буквально через пару минут Avril Roxton споет для нас композицию «Vertigo», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-5006.
1: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
2: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: Так в «Премьер-строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
4: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 18 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Министерство просвещения России контролирует вывоз детей из Крыма. Ведомство отслеживает ситуацию с приостановкой детского отдыха в Крыму на оставшийся летний период. Из Артека организована плановая отправка детей по домам. Прием в Алых парусах отменен. Работает оперативный штаб для решения текущих вопросов. Родителям предложат альтернативные варианты отдыха детей в других регионах, сообщили в ведомстве. Скорее всего, это будет не менее знаменитый лагерь «Орленок» в Краснодарском крае и другие кубанские лагеря. В целях безопасности приема и размещения детей в летних лагерях Крыма, напомню, приостановлены с 22 июня по 1 сентября. Волгоградцы продолжают верить интернет-мошенникам. Последними их жертвами стали две жительницы Волгограда, у которых аферисты выманили 4,5 миллиона рублей. Мошенники несколько дней звонили 75-летней пенсионерке, представились сотрудниками силовых структур, убедили ее, что с ее банковских счетов деньги несанкционированно переводятся в недружественное государство. Испугавшись за сбережения, пенсионерка сняла со счета 1 000 000 рублей и попросила свою 47-летнюю племянницу перевести их на безопасные счета. Родственница сделала это, а заодно перевела мошенникам еще и свои 3,5 миллиона. По факту возбуждено уголовное дело, преступников ищут, пишет «Комсомольская правда». Волгоградская область потеряла несколько позиций в рейтинге регионов по уровню доходов населения. Исследование оценивает отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Как пишет блокнот «Волгоград», в третьем квартале прошлого года на среднюю зарплату волгоградца можно было купить 2,2 такого набора. Это 58-е место общероссийского рейтинга. Однако по итогам года Волгоградская область заняла только 60-ю строчку. На среднюю зарплату в Волгоградской области можно купить около 1,8 эталонного набора товаров и услуг. В Волгограде не смогли найти компанию, готовую приводить в порядок популярные у туристов маршруты. За 2,5 миллиона рублей предстояло поддерживать в чистоте территорию в районе Аллеи Героев, территорию около музея «Россия. Моя история», сквер павших борцов и прилегающие к этим точкам улицы. На уборку двух туристических маршрутов планировали привлечь бригады по 4 человека. На маршрут, обозначенный цифрой 3, требовалось 2 человека. Аукцион, объявленный «Волгоградзеленхозом», признали несостоявшимся. Россияне резко пересели на электрокары на фоне проблем с бензином. Как пишут телеграм-каналы, растут и продажи гибридов за год. Они увеличились более чем в 2 раза. Основная причина – зарядка электрокара доступнее и обходится в разы дешевле полного бака бензина. Доллар 73,44, евро 84,17.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Тема денег и существования только что прозвучала, да, от Brooks Extian с композицией Pay to Exist. И мы вместе с вами уже находимся в 7-м часе. Вот так вот очень быстро пролетел 1 час. И теперь мы уже здесь наслаждаемся чуть-чуть другой музыкой, да, и тоже с вами немножечко разговариваем. Впереди также нас ждет гороскоп, поэтому, конечно же, оставайтесь на волне 101.5. И я очень рада, когда вы здесь вместе с нами находитесь. Ну и, кстати, впереди нас уже ждут, да, классные композиции. Это Робин Шульц и Топик, Медуза и Хенрика Мамил. И буквально через пару минут уже композиция Cold от Big X and the Plug и Post Malone для нас прозвучит. Поэтому, конечно же, не переключайтесь.
1: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Где купить обои в Волгограде?
9: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
10: Обойная сила ждет всех за покупками.
11: Телефон для размещения.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28 градусов, ночью плюс 20.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Галочка, ты сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два. Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
2: Овны, удача придет к вам, если вы будете терпеливы. Приготовьтесь к тому, что события этого дня будут развиваться чрезвычайно медленно. Тельцы, планы удастся осуществить, но для этого потребуется чуть больше усилий, чем вы ожидали. Близнецы, день сложный, чем больше у вас амбиций и честолюбивых планов, тем труднее вам придется. Раки, вы ждете от других людей тех поступков, которые должны совершить сами, и это может оказаться серьезной ошибкой. Львы, придется много времени провести за скучным однообразным делом, требующим внимания и сосредоточенности. Девы, постарайтесь использовать максимально плодотворно первую половину дня. Именно в это время можно добиться больших успехов. Весы, хороший день для деловых контактов, бесед на профессиональные темы и общения с друзьями. Скорпионы, у вас удачный и приятный день. Если что и может помешать вам добиться успеха, так это собственная лень. Стрельцы, день пройдет неплохо, если вы сами не наделаете ошибок по невнимательности и неосмотрительности. Козероги, не все, что вы задумали, удастся реализовать, поэтому многое зависит от правильной расстановки приоритетов. Водолеи, день подходит для деловых контактов и переговоров. Вы будете убедительны, и партнер с готовностью пойдет вам навстречу. Рыба, нет преград, которые вы не смогли бы преодолеть, но ваша целеустремленность сегодня выходит за рамки здравого смысла. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 74 06. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вот такой вот трек-манифест призывом к миру любви мы только что послушали, да, от Coldplay, Little Sims, Бурнобой, Элианы и Тини под названием «Выпрей». Кстати, очень хороший такой факт, что группа Coldplay, она достаточно стабильна, это классический квартет, который не менял своего состава с момента основания. Еще очень интересно, что у них есть эволюция звучания. Изначально, да, они начинали как альтернативный рок с пост-брит-поп влиянием, а затем уже стали более попсовыми через время и активно начали использовать электронику. Ну и периодически у них есть, да, хорошие эксперименты. Также они очень любят различные коллаборации, да, с разными звездами. А еще у них был необычный концерт, когда они, значит, устроили концерт в Лондонском музее естественной истории, и дирижером там выступил 128-летний скелет синего кита Хоуп. И под как раз-таки брюхом этого кита и выступала группа в поддержку экологической организации. В общем, очень интересно. У них есть еще и другие экологические инициативы, поэтому, если вдруг вам интересно, то обязательно, да, узнайте про эту группу еще побольше. Ну и, конечно, послушайте их композиции. Ну, а мы переходим дальше. Будем слушать Ваню Дмитриенко, Алика и Калит, и через пару минут Алан Болкер и Изабелла Мелтман с композицией Broken Strings, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5. Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
8: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: композиции, да, про сладкие мечты от J-Hope и Мигель. Мы с вами подходим уже к концу этого часа, даже, я бы сказала, не к концу часа, а к концу нашего вечернего эфира. И нам нужно с вами сейчас расставаться. Расстаемся мы, кстати, с вами теперь не до завтра, а до следующей недели. Я тут немножечко уезжаю и надеюсь, что вы по мне соскучитесь и будете очень сильно ждать моего возвращения. Когда вернусь, то, я думаю, все расскажу вам. Вы обязательно, самое главное, да, не прощайтесь совсем со мной, не скучайте и слушайте наш вечерний, да, плейлист и наслаждайтесь музыкой. Как бы время быстро, да, не бежало, оно вот от недели очень быстро пролетит, что вы даже не заметите, как будто бы один раз моргнете. Так, все, не буду долго вас задерживать. Впереди прозвучит Ава Макс, Нелли, Келли Роуланд и через пару минут Южели Солта с композицией Джамейка. Поэтому оставайтесь на волне 101.5. Всем пока-пока.
1: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «Сэдэстанстроинвест».
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: тем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 19 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. В России ввели уголовное наказание за подделку медицинских справок. Теперь за это можно лишиться свободы на срок до 3 лет со штрафом до 1 000 000 рублей или без штрафа, и тогда можно сесть на 4 года. При этом длительность наказания зависит от тяжести преступления и характера документа, пишет газета.ру. По информации СМИ, за липовые справки об инфекционных заболеваниях наказание может составить до 5 лет. А самое суровое наказание предусмотрено в случаях, если поддельный документ повлек за собой массовое заражение. В Волгограде из-за перебоев в работе столичных аэропортов выбились из расписания московские рейсы. 3 из них задержаны, еще 4 отменены. Рейс «Победа» из Шереметьево приземлится в Гумраке на 2,5 часа позже запланированного, в 19:15. В обратную сторону он отправится в 19:40. На 3 часа перенесен еще один рейс из Волгограда в Шереметьево. Дважды переносили рейс в Анталию. В итоге пока на табло значится время вылета 4 утра. В понедельник Минобороны сообщила об отражении очередной атаки дронов ВСУ на столицу. Позднее все ограничения в московских аэропортах были сняты, сообщает «Высота 102». В Волгоградской области 56 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, который в понедельник провел оперативное совещание. Там подвели итоги государственной аттестации и обсудили подготовку к выпускным вечерам. Торжественное вручение аттестатов пройдет в конце июня, начале июля. В этом году в мероприятиях примет участие около 35,5 тысяч выпускников. Глава региона поздравил выпускников, отметил хорошие результаты экзаменов. При этом двое выпускников смогли получить по 100 баллов сразу по 2 предметам. Андрей Бочаров поставил задачу провести выпускные организованно и безопасно. Грозу и порывистый ветер обещают волгоградские синоптики на 23 июня. Кратковременные осадки ожидаются во вторник днем. При этом будет жарко. Днем в Волгограде воздух прогреется до плюс 28-30 градусов. Ветер ожидается со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15-18 метров в секунду, предупреждает волгоградский гидромет. Одной недели категорически мало для отпуска, заявили психологи, на которых ссылается газета.ру. Для восстановления нервной системы требуется минимум 2-3 недели отдыха. Снижение стресса начинается только ближе ко второй неделе. Примерно через 10-14 дней улучшается сон, снижается эмоциональная реактивность, возвращается концентрация и появляется внутренняя энергия, говорят психологи. Доллар 73,44, евро 84,17.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вкусный.
1: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30-98-90-30.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.
6: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28 градусов, ночью плюс 20.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро, Александр. Да, доброе. Скажите, пожалуйста, 300-й гибрид бензин и просто бензин, что лучше? Какие минусы, плюсы?
4: Ну, честно говоря, вот давайте так. Изначально, когда кукурузер 300-й приходил, мы про 300-й крузак говорим или про RX?
3: Да, крузак.
4: Если мы говорим про крузак, то это уже другая машина по сравнению с тем, что было раньше. Они перевернули страницу, они сделали его более управляемым, быстрым там и так далее, и так далее. Но все-таки своей ценовой категории он ну реально не соответствует. Почему? Объясню. Потому что в этом автомобиле есть ряд изъянов, включая там дверные карты, различные вопросы, связанные с дополнительным комфортом, шумоизоляцией и так далее, которые такой дикой цене не соответствуют. Но на бензине он едет очень бодро, и, конечно, перерасход топлива достаточно серьезный. Если мы хотим еще больше потратить, но при этом экономить в моменте, то тогда можно брать гибрид, плюс там только в том, что ты исправные АКБшки заводишься все время. Он, конечно, не такой экономичный, как это представлено в гибридах из Азии, которые сейчас очень популярны и в цене стоят практически в 2.5 раза дешевле. Потому что если считать разницу даже, надо просто взять калькулятор и посмотреть, сколько лет, а то и десятилетий вам надо провладеть гибридом, чтобы окупить его разницу с обычным бензином. Я бы на самом деле не парился, брал бы обычную бензиновую версию и катался. Но, опять же, за эти деньги что-то как-то вот у меня скребет душа.
5: Доброе утро, Александр.
4: Алло.
5: Алексей меня зовут.
4: Да, доброе.
5: Доброе утро. Александр, скажите, пожалуйста, такой вопрос, короткий прям очень. Вот в чем может быть причина? Вы точно об этом знаете. Suzuki Grand Vitara. Включаю полный привод, ну и сразу понижайку, то есть там электронная. Проходит секунды 2-3, и у меня прибор панели выдает ошибку. Загорается все, полностью, все, что можно. И нейтралка, вот, и антипробуксовочная система, в общем, все-все, какая-то ошибка выскакивает. Но полный привод у меня не включается. Какова может быть проблема, причина?
4: Ну, их может быть несколько на самом деле. Начиная от неисправности подключения полного привода, заканчивая просто ошибкой на каком-то конкретном реле. Ну, тут надо, правда, надо подключиться, да почитать. Потому что сразу вся елка загорается, ну, как правило, когда происходит многократная ошибка по всей системе. Ну, то есть, грубо говоря, у вас там не подключился полный привод из-за того, что что-то сгорело, либо не работает само подключение, параллельно загорается то, что у вас и система стабилизации не будет работать, и вот это, и вот то, и вот все. То есть есть какая-то одна поломка, скорее всего, я пока только предполагаю, без изучения конкретной ошибки, которая у вас там высвечивается, прибор ее точно считает. Я не могу окончательно диагноз сказать, но, скорее всего, есть какая-то одна поломка, которая вызывает вот эту цепь реакции у автомобиля. И, наверное, я пока тоже положить могу, наверное, это связано именно с возможностью подключения. Такая штука у меня была, но не на Гранд Витаре, такая штука была на этом, на Ниссанчике, который был с подключением раздатки. Вот как только с раздаткой вопрос возник, так сразу у него тоже елка загоралась. Но, опять же, я говорю, что еще раз, надо заехать, считать все. Бывают разные направления, и хороший диагноз просто по этим направлениям идет, и в итоге находит либо неисправность, либо причину ошибки.
5: Понял, спасибо большое.
4: Пока не за что, и я надеюсь, справитесь. Вам хорошего диагноза желаю найти. На этом, друзья, у нас все. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Реклама.
6: Доброго вечера! Вам желает ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть «Самобранка».

0: Реклама.
1: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто — более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Ты серьезно? Все потратил?
2: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: 101.5. Знаем, что любишь.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Волгоград FM. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Welcome to Hell Deep Radio with Oliver Heldens.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.